0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен у

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета.
0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета». Радио Витебск.
3: Утро твоего. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Это слушает весь мир.

0: Магазинчики нет.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно покинуть задымленное помещение?
3: Весело и в припрыску. Пригнувшись, прикрыв рот и нос влажной тканью.
4: Правильно! Пригнувшись, прикрыв рот и нос влажной тканью.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой!
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Облгидромета. Радио Витебск.
2: Утро твоего. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Это слушает весь мир.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: за 800 мл. Выгодно сгибай Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомь.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета.
0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: 8 50 40.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя. Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Липа. Люблю и все тут. Подробности на gippa.by. Телефон 017-378-5040.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета.
3: Радио Витебск. Утро твоего.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.by.
3: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: красивая.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 11-16, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
1: Слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор бай дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор бай дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш высоко оценивает вклад Беларуси в деятельность организации. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе МИД. На полях Генассамблеи ООН Максим Рыженков также провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Стороны рассмотрели перспективы для реализации проектов, в том числе по вопросам доступа к закупкам лекарственных средств на международных платформах, программ обучения специалистов и другое.
0: В мире.
1: США и Китай достигли договоренности о создании канала связи по инцидентам, касающимся искусственного интеллекта. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США и его встреч с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС. Трамп ранее заявил, что считает неудачным и неточным название «искусственный интеллект». По мнению американского лидера, такие разработки нужно называть «суперинтеллект». Как говорится в документах Белого дома, лидеры США и Китая договорились употреблять термин «суперинтеллект», а не «искусственный интеллект» для обозначения соответствующих новых технологий. Евросоюз столкнулся с ростом цен на энергию на фоне последствий войны США и Израиля против Ирана для нефтегазовых рынков, в связи с чем брюссельское руководство призывает страны сообщества рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии. Об этом говорится в письме еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена профильным министрам стран ЕС, сообщает ТАСС. При этом Йоргенсен утверждает, что ЕС сейчас лучше подготовлен к энергетическим трудностям, чем зимой 2021 года. Напомню, что в 2022 году ЕС взял курс на отказ от российских энергоносителей. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва полностью запретил онлайн-ставки в стране. Запрет распространяется на виртуальные казино и азартные онлайн-игры. Он вступает в силу незамедлительно, однако правительство должно направить в парламент законопроект, чтобы утвердить запрет в течение 120 дней. У делающих ставки будет возможность самостоятельно вывести деньги с соответствующих онлайн-платформ до конца 5 октября. С 6 октября такие сайты и приложения перестанут работать в Бразилии. Оставшиеся средства букмекерские компании должны будут вернуть через банки. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени «Бабушка Аня» классические 430 граммов, 4 рубля 59 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 11, плюс 16 градусов, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вафли черноморские топ 99 копеек за 87 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Какой аромат! Это что-то новенькое?
3: Да, это новинки от Ганны. И что самое приятное, со скидкой 20%.
5: С 25 по 30 сентября во всей сети магазинов Ганна фестиваль новинок. Покупайте мясные деликатесы по ценам производителя. Стейк из филе в маринаде.

0: Ладно. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Играй, друг мой, музыка.
4: 14 октября, 19.00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-0212-62-65-91, 8-0-33-397-91-29.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. ОМАН направляет в Минск первого в истории двусторонних отношений посла. Трамп призвал Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным. В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося шторма. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8. Радио.

0: Реклама. Орша!
1: Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
0: С 25 по 27 сентября в Орше.
2: Безвозрастный ограничение. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7, номер 207, Санкт-Петербург.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты

0: Реклама на радио Витебск.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200.

0: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий.

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Оман назначил первого в истории посла в Беларуси с резиденцией в Минске. Об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел султаната Оман, которая состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны подчеркнули теплый характер отношений между лидерами двух государств. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели перспективы реализации совместных проектов с участием оманских инвестиций, включая создание сборочных производств белорусской техники в сфере производства продовольствия и детского питания.
1: В мире.
2: Президент США Дональд Трамп во время переговоров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал Владимира Зеленского посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Белта со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным источников, Зеленский отклонил просьбу американского лидера, при этом его расстроило то, что Трамп поднял этот вопрос. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если желает контактов по мирному урегулированию. По словам Пескова, Россия готова предоставить Зеленскому гарантии безопасности в случае визита. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран через Катар направил США четкий 7-дневный план по восстановлению нормального судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС. Если необходимые условия будут выполнены, пролив будет вновь открыт, и нормальное судоходство возобновится за 7 дней. Выбор за Соединенными Штатами, сказал Аракчи журналистам. Министр также отметил, что действия, которые надо предпринять США, не новы. Они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании. Режим чрезвычайного положения из-за приближающегося шторма объявлен в Нью-Йорке, заявила губернатор одноименного штата Кэти Хокол. Об этом пишет РИА Новости. В Нью-Йорке продолжается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на которую ежегодно съезжаются министры и главы государств. По словам губернатора, в выходные ожидается сильный ветер и возможные перебои с электроснабжением. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – компания «Автого».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вафли черноморские топ 99 копеек за 87 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Наша музыка на радио Витебск.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
1: Кучеров хочет получать 20 миллионов долларов за сезон. Появилась информация о переговорах с Тампой. Никита запросил у клуба контракт на 6 лет. Об этом сообщает журналист Крис Джонсон в своем подкасте. Сезон 26-27 станет для игрока последним по действующему соглашению с Кэпхитом. 9,5 миллионов. Многолетний лидер Тампы и один из лучших игроков НХЛ заслужил. Федерация футбола Англии требует от Инфантино раскрыть все документы. Глава ассоциации и вице-президент ФИФА Дебби Хьюитт отправила официальный запрос на имя Джани. Она настаивает на обнародовании всей информации по двум эпизодам. Проект продажи прав на чемпионат мира и отмена дисквалификации Балагуна после звонка Трампа. Ответ Инфантино должен представить до заседания Совета ФИФА 15 октября. В Шарафа никто не верил, а безумный андердог остановил хайп-машину Стивсона. И это все в UFC. Гейбл – олимпийский чемпион. В ММА его тренирует сам Джон Джонсон. Уже пару лет ходили разговоры, что это будущий король тяжелого веса. Дебют в UFC тоже был удачным. А несколько дней назад сокрушительное поражение от 33-летнего парня, которого вот-вот должны были уволить из промоушена. Вот за такие истории мы и любим спорт.
2: Спорт.ФМ. Бывает.
1: Гимн Северной Кореи включили спортсменам из Южной Кореи перед матчем по хоккею на траве на азиатских играх. Игроки заметили ошибку, но продолжили невозмутимо слушать, а некоторые даже не убрали руку от сердца. Газонный каток переехал экс-игрока АПЛ перед матчем в Таиланде. Андрес Таунсет попал под машинку во время разминки прачуапа. Хотя момент выглядел страшновато, экс-игрок сборной Англии не получил серьезных травм. Сыграл в матче, пусть и вышел на замену лишь на 93-й минуте. Добро пожаловать в тайскую лигу. Там, видимо, жестко. А вот еще одна жесть. Жестокая драка пилотов NASCAR после финиша. Зрители, пришедшие посмотреть гонки, увидели еще и ММА. Карсон Хоссевар и Райан Блейни не поделили второе место на трассе. В результате столкновения Блейни сошел, а Хоссевар стал третьим. Страсти накалились после финиша. Блейни толкнул Хоссевара, тот ответил двойным ударом в лицо оппонента и отправил его в нокдаун. Дали зрелище.
2: Спорт.ФМ. Доигрались.
1: 34-летний нападающий Акбарса Кевин Хейс объявил о завершении карьеры. Американец с зарплатой 80 миллионов российских рублей пришел в клуб в межсезонье, провел за него 5 матчей и не отметился результативными действиями. «Я уже не могу играть на том уровне, на котором бы хотел, организм не позволяет. Благодарен клубу за шанс, сожалею, что сложилось не так, как все ожидали. Я видел и понимал, что не могу помочь команде». Ранее, кстати, Хейс играл в НХЛ, где набрал 446 очков в 805 матчах. Тоттенхэм будет на 20-й строчке АПЛ как минимум 3 недели. Лондонцы упали на последнюю строчку впервые за 18 лет. И случилось это прямо перед международным перерывом. Подняться выше Тоттенхэм сможет только 10 октября. Но там команду ждет выезд к Манчестер Юнайтед. Нас ждет битва титанов. Фанаты франшизы футбольных видеоигр FC и A-Sports, бывшая FIFA, в отсутствии других значимых изменений уже называют появление Теда Ласса главной фишкой FC-27. Тренер, кстати, доступен в режимах Ultimate Team и карьеры.
2: Спорт.ФМ. Это интересно.
1: Мбаппе ушел из Nike ради швейцарского бренда On. Nike подписал Килиана, когда ему было 9 лет. Союз продлился почти 20 лет. Контракт истек после чемпионата мира и не был продлен. Теперь Мбаппе крупно зашел в On, известный производством кроссовок и одежды для бега. Килиан сразу стал акционером компании наряду с Роджером Федерером. Он только входит в футбол, и на этой неделе они выпустили первые бутсы LeetSpray Prototype. Все под директорством Тьерри Анри. Что думаем? 40-летний Кейсуке Хонда снова путешествует. Кейсуке дебютировал в чемпионате Сингапура. Вышел на 82-й минуте против Хоугана. Ничем не отличился, но в планах аж рекорд. Как говорит сам игрок, я ставлю перед собой несколько личных целей, включая мировой рекорд Гиннесса по голам в высших лигах наибольшего числа стран. Вот и развлечение на закате карьера. Вот это одиссея. В Варшаве прошел ежегодный чемпионат водителей трамваев. На мероприятии они соревнуются в экстремальном торможении и играют в трамвайный боулинг. Всего же в программе насчитали целых 10 дисциплин. Вот такой необычный спорт. Может, нам чемпионат среди водителей троллейбусов устроить? Ну и на этом пока все. Услышимся в 16:30. У микрофона был Влад Кузьмин на волне Радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: 7-4-22, за машиной к нам пора. Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
3: С 25 по 27 сентября в Орше.
4: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: которые ты любишь. В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Беларусь и Грузия удовлетворены прогрессом, достигнутым за последние полтора года в политическом диалоге. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочарюшвили, которая состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым за последние полтора года в политическом диалоге. Собеседники отметили положительную динамику торгово-экономического взаимодействия. Подчеркнута важность работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп во время состоявшегося государственного визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина высказался за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружением с участием России, Китая и США. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом, сообщает ТАСС. Президент США и председатель КНР также обсудили актуальные мировые проблемы, в том числе касающиеся России, КНДР и Ирана. Они согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и что ни одной стране или организации не должно быть позволено взимать сборы на международных водных путях. При взрыве на Эльгинском угольном месторождении в Якутии погибли люди, сообщает телеканал «Якутия-24». Взрыв произошел на резервной насосной станции во время сварочных работ. По факту происшествия прокуратура города Нерюнгри проводит проверку. Возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП рассматривается нарушение правил безопасности при введении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Произошло воспламенение и разгерметизация емкости. Из-за мощи ударной волны и взрыва 6 работников упали с большой высоты. Сообщается, что 4 получили смертельные ранения, еще 2 госпитализированы. В Объединенных Арабских Эмиратах запустили совместный исследовательский проект по созданию первой интегрированной экспериментальной установки для переработки органических отходов в ценные ресурсы. Предполагается, что установка будет перерабатывать смешанные пищевые отходы, включая компостируемые упаковку с получением возобновляемого биогаза и органического удобрения, богатого питательными веществами. По данным проекта, пищевые отходы составляют 40% всех муниципальных отходов, при этом значительная их часть отправляется на полигоны. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Шпикачки обеденные. Высший сорт. 1 килограмм. 9 рублей 88 копеек. Макароны «Добродея». Группа А. 400 граммов. 2 рубля 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 2

0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00. Концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
3: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио Витебск. Слушай.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске прошел второй слет молодых специалистов СМИ. Комитет госконтроля выявил незаконное захоронение отходов нефтепродуктов в Витебской области. Сегодня на площадке у Дворца спорта в Витебске работает традиционная осенняя ярмарка «Осеньский карагод». Подробности в начале следующего часа.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Мясные подушечки с соусом Демиглас. 4 рубля 49 копеек за 430 граммов. Масло сливочное Брест-Литовск. 72,5% жирности. 3 рубля 99 копеек за 180 граммов.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
4: С 25 по 27 сентября в Орше.
5: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске прошел второй слет молодых специалистов СМИ. Площадкой для встречи молодых журналистов региона стал Витебский государственный индустриальный колледж, сообщает «Витебичебай». Отправной точкой мероприятия стала диалоговая площадка «Медиастарт. Взгляд в будущее». Эксперты поделились с молодыми журналистами видением развития медиасферы. В числе спикеров выступили начальник главного управления по идеологической работе и делам молодежи Витебск облсполкома Марина Новицкая, директор ЗАО «Нота Медиа Групп», медиаэксперт Ольга Зуёнок и заведующий информационно-аналитическим отделом газеты «Витебские вести» Святослав Михайлов. Особый акцент встречи был уделен работе с искусственным интеллектом. После теории участники перешли к практическому блоку. Молодые специалисты разделились на 6 лабораторий в рамках проекта «Журналист меняет профессию». На этом этапе молодым журналистам нужно было испробовать себя в роли поваров, пекарей и официантов. А самое главное – показать свои профессиональные навыки в съемке видео и поиске интересных идей для роликов. Завершилась встреча презентацией видеороликов.
1: Новости региона.
2: Комитетом госконтроля Витебской области в ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий с участием общественных инспекторов КГК выявлено, что государственным предприятием Глубокского района допущено незаконное захоронение отходов нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как установили проверяющие, одно из предприятий рекультивировало участок после сноса неиспользуемого объекта. При этом демонтировали подземный отстойник с отходами нефтепродуктов, выкопали котлован и слили туда эти отходы. По требованию Комитета госконтроля произведена выемка загрязненного грунта. На утилизацию отправлено 18,5 тонн. Причиненный окружающей среде вред составил более 9 тысяч рублей. В ближайшее время он будет взыскан с виновного лица. Сегодня на площадке у Дворца спорта в Витебске работает традиционная осенняя ярмарка «Восеньский карагод». Богатый урожай и продукцию собственного производства на ярмарке представляют учреждения образования из 10 районов области. В ассортименте овощи и фрукты, саженцы плодовых деревьев, ягодные и декоративные кустарники, товары для дома. На ярмарке можно найти и эксклюзивные изделия из дерева и металла, качественную швейную и текстильную продукцию, сувениры. Учащиеся и педагоги колледжей и школ области предлагают покупателям свежую сдобу и кондитерские изделия, мясную продукцию и полуфабрикаты, разные виды меда, наборы чая. Праздничную атмосферу на ярмарке создает большой концерт творческих коллективов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Любимых покупателей мы радуем опять. Со скидками товары готовы предлагать.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Пастораль» спагетти 1 рубль 35 копеек за 900 граммов. Сыр «Свежа» творожный ломтик сливочный 3 рубля 25 копеек за 150 граммов. Десерт «Замороженный топ» вишня ваниль шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
1: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
2: С 25 по 27 сентября в Орше.
3: Безвозрастный ограничитель, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Максим Рыженков провел ряд официальных встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп отверг план Ирана о прекращении огня. От последствий тайфуна в Японии погибли не менее 12 человек. Подробности в начале следующего часа.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Ого, какое кольцо! Откуда?
4: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
3: Класс! Счастливая!
5: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-7778.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебск. Радио для тебя. One, two, one, two.
1: Check, check. Paloma, baby.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш высоко оценивает вклад Беларуси в деятельность организации. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там же Максим Рыженков провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Стороны рассмотрели перспективные для реализации проекты, в том числе по вопросам доступа к закупкам лекарственных средств, программ обучения специалистов и другое.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана о 7-дневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее Тегеран передал США через Катар 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив с тем, чтобы его выполнение возобновить переговоры США над финальной сделкой. Однако нынешняя позиция главы Белого дома дает понять, конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия. Число погибших от последствий тайфуна Дудзюань в Японии выросло до 12. Тайфун 20 сентября прошел вдоль центральной части Тихоокеанского побережья Японии. Большинство погибших стали жертвами оползней, некоторые утонули в своих затопленных автомобилях, попавших в водяные ловушки в низинах. 4 человека числятся пропавшими без вести. Всего от последствий тайфуна пострадали свыше 360 учебных заведений в 7 префектурах Японии, включая Токио. Дайверы нашли и подняли со дна Ладожского озера деревянную шкатулку с украшениями. Они пролежали там 86 лет. Обнаружили ларец рядом с островом Валаам на затонувшем пароходе, принадлежавшем монастырю. У этой шкатулки были обнаружены драгоценности, броши и кольца. На крышке шкатулки была гравировка Валама, которая говорит, что это принадлежность команды этого корабля. Судно нашли еще 9 лет назад. Ладожское озеро и листая видимость плохая, поэтому исследования идут до сих пор. На этот раз заметили каюту, которую раньше не видели. Там наткнулись на встроенный шкаф. Внутри на полке как раз и стояла шкатулка. Украшения передали музею Валаамского монастыря. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Мороженое «Юки», пломбир на сливках, 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. Подушечки с молочно-шоколадной начинкой «Ведьба», 100 граммов, 1 рубль 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 85%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью временами дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 15, 17. Прогноз предоставлен Витебскоблдепартаментом.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
6: С 25 по 27 сентября в Орше.
7: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Новые строительные нормы для объектов захоронения твердых коммунальных отходов введены в Беларуси. Сборная Беларуси сыграет с албанцами в новом сезоне Лиги наций УЕФА. Белорусские гандболистки узнали соперниц на юниорском чемпионате мира. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Видео».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вафли Черноморский топ 99 копеек за 87 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
6: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Шоурум натяжных потолков Метр плюс теперь

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Новые строительные нормы для объектов захоронения твердых коммунальных отходов введены в Беларуси, сообщили в РУП «Стройтехнорм». Уточнена область применения требований к системам сбора, очистки и отвода фильтрата, а также к сбору свалочного газа. Установлено, что указанные требования применяются при разработке проектной документации на возводимые полигоны и не применяются при расширении существующих полигонов. Также обеспечен единообразный подход к при разработке и рассмотрении проектной документации урегулированы вопросы проектирования при расширении действующих полигонов с учетом особенностей таких объектов.
1: В Беларуси.
2: В преддверии Дня машиностроителя белорусский автомобильный завод проводит День открытых дверей. Гости могут увидеть более 10 машин грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. Техника предприятия работает в самых сложных условиях более чем в 80 странах мира. Как рассказал генеральный директор Сергей Лесин, за последнее время предприятие все активнее развивает кооперацию и организации сборки машин непосредственно в местах эксплуатации. Это неизбежно в условиях глобализации и оптимизации затрат. Такой подход позволяет предлагать более эффективные решения непосредственно там, где работает техника.
1: Новости спорта.
2: Футболисты сборной Беларуси проведут стартовый поединок нового сезона Лиги наций УЕФА. Белорусы выйдут на поле в новой форме от известного мирового бренда, сообщает Белта. В своем первом матче группы С1 подопечные Виктора Гончаренко встретятся в Тиране с командой Албании. Встречу, которая начнется в 21:45, будет судить английская бригада арбитров. В другом матче этого квартета футболисты Сан-Марино примут на своем поле финнов. Начало в 19:00. Оба матча будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Спорт». ТВ. После этой встречи в албанской столице белорусы перебазируются на север континента и 29 сентября в Хельсинки будут соперничать с финнами.
1: Новости спорта.
2: В Каире состояла жеребьевка предварительного этапа первого в истории чемпионата мира среди девушек Ю-16, который пройдет в Марокко. Гандболистки юниорской сборной Беларуси сыграют в группе «Б», где их соперницами будут сверстницы из Венгрии, Парагвая и Гвинеи. Составы остальных предварительных групп – А – Китай, Марокко, США, Казахстан, С – Германия, Узбекистан, Мексика, Тунис, Д – Аргентина, Египет, Швейцария, Россия. Первый планетарный гандбольный форум в этой возрастной категории пройдет в марокканском Агадире с 16 по 24 октября. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Вафли черноморские топ 99 копеек за 87 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Какой аромат! Это что-то новенькое?
2: Да, это новинки от Ганны. И что самое приятное, со скидкой 20%.
4: С 25 по 30 сентября во всей сети магазинов Ганна фестиваль новинок. Покупайте мясные деликатесы по ценам производителя. Стейк из

0: Валентины Ганна. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси внесены изменения в регулирование цен на лекарства. Итальянские военные пострадали на учениях в Латвии. Трамп опубликовал карту, на которой Армуз назван в его именем. Подробности в начале следующего часа.

0: города.
1: На радио Витебск. Час по-русски.
2: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Час по-русски на радио Витебск.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Все, у меня был ужасный день.
4: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.

0: 7978.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. Расстояние.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Орша! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
2: С 25 по 27 сентября в Орше.
3: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
6: Я поверил.
5: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.

0: которые ты любишь. В Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Минздрав уточнил некоторые вопросы регулирования цен на лекарственные средства. Это предусмотрено постановлением министерства, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале, сообщает Белта. Определено, что организации устанавливают отпускные цены самостоятельно, но не выше предельных максимальных отпускных цен. Документом в том числе установлены предельные максимальные отпускные цены на кислород газообразный и жидкий. Закреплено, что цена на кислород газообразный включает стоимость работ, услуг по заправке баллона, погрузочно-разгрузочных работ на территории юрлица, осуществляющего производство кислорода газообразного, временного пользования потребителем баллонов.
0: В Беларуси.
1: За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщили в МВД. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 43 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. По способу совершения противоправных деяний лидируют покупка товаров в интернете и вишенка от имени должностных лиц. Затем идут хищения с использованием соцсетей и аренда жилья. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону – прекратить разговор и сообщить в милицию.
0: В мире.
1: Очередной несчастный случай произошел на восточном фланге НАТО. На учениях в Латвии итальянские военные попали под огонь собственной бронемашины. Инцидент произошел на полигоне Адажи. С боевой машины случайно сорвалась очередь из пулемета по другой бронемашине того же типа, которая двигалась впереди с открытым люком. В результате пострадали четверо военных. Казус произошел всего через пару недель после того, как в Эстонии на военных учениях пострадали пятеро военнослужащих. Причиной стал разрыв ствола орудия. Президент США в True Social опубликовал карту, на которой в его честь назван Ормузский пролив. Дональд Трамп не сопроводил изображение какой-либо подписью. Пролив обведен кругом, а также подписан пролив Трампа. Напомню, 28 февраля США и Израиль развернули военные действия против Ирана. 9 сентября американский лидер выступил в очередной раз с утверждением, что США контролирует пролив и предложил его переименовать. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени «Бабушка Аня» классические 430 граммов 4 рубля 59 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: За похожую валюту на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Любимых покупателей мы радуем опять. Со скидками товары готовы предлагать.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Пастораль» спагетти 1 рубль 35 копеек за 900 граммов. Сыр «Свежа» творожный ломтик сливочный 3 рубля 25 копеек за 150 граммов. Десерт «Замороженный топ» вишня ваниль шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
1: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: хочешь быть в курсе спортивных событий, мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Первый гол Ковентри в АПЛ за 25 лет команда забила в матче против Ноттингем Форест. Фанаты ждали этого мяча 9269 дней. Наконец, в пятом туре Джей Да Силва забил и принес команде Лэмпарда первую победу в сезоне. Порадуемся за добрячков из Ковентри. Райан Рейндерс честно признался, что уехал в Саудовскую Аравию, потому что падок на деньги. 28-летний полузащитник, променявший Манчестер Сити на Аль-Кадасию, объяснил, зачем он это сделал. «Все довольно прозаично. Бабки, бабки, бабки. Я не хочу работать после карьеры. Мне не пришлось бы и после Сити, но теперь я могу обеспечить и следующие поколения. Если это решение означает, что мои внуки тоже могут жить в комфорте, почему бы мне не принять его? Сколько они заработают в Саудовской Аравии? Там космические суммы. 100 миллионов евро за 4 года. После этого контракта Рейндерс планирует вернуться в Европу, если еще нужен будет кому-то.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Легенда Италии Буффон вернется к учебе в колледже в 48 лет. Джан-Луиджи в юношестве купил диплом бухгалтера. До сих пор стыдится своего поступка. Вратарь давно говорил, как закончит карьеру и исправит ошибки прошлого. Кажется, время пришло. Тут-то спорт пишет, на все пары Буффон ходить не будет. Для него разработали гибридный план обучения. Кстати, Джиджи уже познакомился с однокурсниками. Он выступил в колледже, поделился опытом и интересными историями. Защищать ворота Италии в финале чемпионата мира достойно. А справится ли с дипломом? Начитанный новичок Барсы Энтони Гордон с сожалением заявил, что не сможет организовать книжный клуб внутри команды. Как сказал игрок, парни слишком молодые, они бы не стали в этом участвовать. Читающий футболист — это редкость. Я как будто из другой эпохи. Моя личность больше подходит для 1990-х годов. Сегодня все одержимы социальными сетями. Все стало метареалистичным. Романтика почти исчезла. Я не такой, я предпочитаю прошлое. Ну что же, лайки.
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Садио Мане решил помочь родине. Садио вложил 15 миллионов евро в большой проект в Сенегале. Компания Esme10 Agro создаст около 1000 рабочих мест в Бамбале. Построит плантацию манго площадью 500 гектаров. А еще перерабатывающие заводы и даже сельскохозяйственный колледж. Потом посадит около 78 тысяч манговых деревьев. Первый урожай планируется через 3 года. Сам Мане объясняет это решение так. «Я хочу, чтобы молодежь на моей родине имела реальные возможности для образования и работы. Респект». На этой неделе стукнуло ровно 11 лет с пентатрика Левандовского за 9 минут. Бавария горела Вольфсбургу к перерыву 0-1. Гвардиола выпустил Леву на второй тайм, и тот сотворил историю. С 51 по 60 минуту Роберт вколотил 5 мячей. Никто в истории футбола не делал это так быстро. Имя Левы занесли в книгу рекордов Гиннесса. Он получил аж 4 сертификата сразу. Ну а восхищенное лицо Пепа в конце – это мем на века.
2: Спорт FM. Сам себе спортсмен.
1: Главный тренер Парижа Лиам Россеньор спровоцировал потасовку после матча со Страсбуром. Лиам обыграл бывший клуб и нарочито отпраздновал победу перед гостевым сектором. В итоге коуч сцепил в штрафной игроков обеих команд. Россеньор объяснил поведение на пресс-конференции так. По его словам, это был ответ на оскорбление фанатов. Пока нынешний клуб Лиама преуспевает больше предыдущего. Париж идет вторым, Страсбург — 6-м. Балл в пользу коуча. Эдерсон отрезает рукава на форме. Похоже, что это правда. Вратаря Фенербахче в матче с Ромой снова заметили с отрезанными рукавами. По слухам, Adidas не предлагает голкиперам турецкой команды вариант с коротким рукавом. Поэтому Эдерсон сам берется за ножницы, когда на поле слишком жарко. Да как так-то?
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Самый дальний гол в истории женского футбола с 80 метров. Защитница АЗ Алкмар делала длинную передачу вперед, а киперша Аякса максимально неудачно сыграла на выходе. В книге рекордов Гиннесса указано, что самый дальний гол в женском футбольном матче был забит с 64,9 метров. Так что теперь Моди Ступ будет новой рекордсменкой, хоть ее команда и проиграла 1-5. Тайская принцесса выступит на азиатских играх в конном спорте. Кстати, она уже участвовала в этом турнире 20 лет назад. Причем тогда играла в бадминтон. Лошади – новая любовь. Сейчас принцессе 39 лет. Она квалифицировалась на игры со скандалом. Не хватило 0,1% до порога допуска. В итоге судьи почему-то обновили протокол и улучшили результаты. Сказали, что ранее произошла ошибка. Кстати, Сирин Навари увлекается и модой. Даже получила образование в этой сфере. А теперь разработала собственный дизайн костюмов для сборной. Не только диадемы украшают принцесс, медали тоже. На сегодня это все. У микрофонов был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне Радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт.ФМ.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Авторский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Это слушает весь мир.

0: и все тут. Подробности на gippo.by. Телефон 017-378-5040.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Фруна Вэл, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск.
4: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебск область.

0: реклама на радио Витебск.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00, концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила — быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомь.

0: жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свою.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебском.

0: Вкусная.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Повтор программы от 20 сентября.
5: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
6: Категория 12+.
7: Очередные сентябрьские выходные продолжаются. Полет нормальный. Надеемся, что не только у нас, но и у тебя. Разгонять хандру будем уже привычным способом. ТОП-20 треков волны Радио Витебск. Твоим услугам.
4: Озвучивать все это действие будем мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Так что приветствуем тебя у динамиков и отправляем музыкальный привет в виде лидеров прошлой недели.
5: Лидеры прошлой недели.
7: Третья строчка. Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue.
4: Второе место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
7: Первая строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
5: Кто станет лучшим, решаешь ты.
7: Многие музыканты, как правило, суеверные. Будем надеяться, что и для нас тройка лидеров прошлой недели окажется счастливым билетом.
4: Кому-то точно, но не группе BTS. Трек Swim продолжает падение, только падать больше некуда. 20 место, вот оно. Следствие минус 2 баллов за неделю.
5: 20 место.

0: людей ставим лету за то, что нас покинуло. Иначе не знаем, чем еще можно руководствоваться при выставлении таких баллов этому треку. Джонни и Федук, вот такие дела.
1: Не грустим, ребята, выше нос. Нас ждет новинка этой недели. На 18 место залетает парочка саундмейкеров, можно даже сказать молодых. Кайго и Макс Макньюэн своей работой «Take Me Back» уговорили комьюнити в своей компетенции. Желаем удачи среди лучших.
2: Новинка. 18 место.

0: Еще один минус, точнее их два, но это уже нюансы. В общем, все это забрасываем на счет The Second Voice. Let Me Be на 17 месте.
1: И еще одного лебедя дарим красотке Леони, Маркусу и Мартинусу. Пусть любуются на двоечку. Правда, знак у этой птицы отрицательный. Moonlight из-за этого на 16 месте.
2: 16 место.

0: это как дети, которые приходят на кухню и уносят оттуда по одной конфете, которые разрешены только после нормальной еды. Так потихоньку уносим мы наработанные баллы музыкантов. На этот раз речь о Кюгеле и Солта.
1: Ура! Пополнение на лицевом счету. И это я не про зарплату. Просто фастбой, поднажав кнопку прослушивания за неделю, выдает плюс 5 на счет трека Music Sound.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: как-то много у нас сегодня отсылок к каким-то поверьям, поговоркам. Видимо, старость. Тем не менее, на 13-м месте классическая ситуация для этой цифры. Внимание, обвал недели. Им стали Кельвин Харрис и Джази Сатисфай минус 5.
1: Обвал недели.

0: как же мне хочется назвать автоматический трек Понга пинг-понгом. Ну ладно, это из-за любви к настольному теннису. Тем не менее, Рошен, Рауф Алехандро и Вискит без всяких подвижек остаются на 12-м месте.
1: Зато на 11-е буквально за один прыжок добрались наши почти новички. Дипло и Эдриан Нуньес выпустили хит «Ту Степин». Вот теперь и разбирайтесь со званием «Прорыв». Красавчики!
2: Прорыв недели. 11-е место.

0: Идем по трекам. Прям волной нас гонит. Естественно, конечно, музыкальный. Поэтому и так легко воспринимать всю информацию. В общем, нужно еще раз нам закрепить места исполнителей. Это будет коротко, обещаем.
1: 20-я строчка. BTS. Swim.
0: Девятнадцатое место. Джонни и Федук. Лето.
1: Восемнадцатая строчка. Кайга и Макс Макьюан. Take me back.
0: Семнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Шестнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 15 место. Хугели, Солтан, Джамайкан.
1: Четырнадцатая строчка. Fast Boy Music Sounds.
0: 13 место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Двенадцатая строчка. Раушен, Рауль, Хандра и Виски. Понга.
0: Одиннадцатое место. Дипло и Адриан Нуньес. Two Steppin.
2: Двадцать лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Слушай.

0: И это, считай, начало. Самым хитовым треком мы еще даже не подобрались. Зато стоим вплотную к тем, кто готов покинуть чарт.
1: ТОП-20. Были.
2: Пришла пора прощаться нам с тобой. Не унывай, мой друг, ты дорогой. Ну вот так, почти стихами мы сегодня провожаем трек «I Can't Wait». Соответственно, желаем дальнейших новинок таким артистам, как Боб Синклер и Кайза.
1: ТОП-20. Были.

0: 20.
1: Будь моя воля, я бы сейчас хотел оказаться году этак в 12-14, желательно летом, когда у тебя в голове мысль погонять мяч на стадионе, да покататься на велике, а зимой на каникулах ты залпом смотришь мультики и ждешь тот самый главный праздник. Жаль, но это лишь мечты.
2: И кто сказал, что время нельзя повернуть назад? В хит-параде возможно все. Поэтому на полной скорости отправляемся в декабрь 2014-го. Нас заждались One Direction, в составе которых, напомню, был и Гарри Стайлз. А еще, по крайней мере, в клипе было тепло и душевно. Таким ощущением наполнял нас тот год сингл «Still My Girl». Сразу после мы побываем и на темной стороне вместе с Tokyo Hotel. Кстати, их хит «Love Loves You Back» до сих пор периодически звучит на нашей волне. Как и исполнительница Джу с ее клубной танцевалкой Faded, завоевавшей всемирное

0: Реклама на радио Витебск.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. ТОП-20. Русские новинки.
3: Столько падений случилось в нижней десятке, что становится тяжеловато это все озвучивать. Ведь ко многим музыкантам мы все уже успели прикипеть. Потому и делаем небольшую паузу, после которой будем финалить первый час. А пока... Российские новинки в студию. И крутить барабан не нужно. Только жать на плей, как сделал это Ваня Дмитриенко в студии звукозаписи, чтобы прослушать, что в итоге получилось у него с Мальбеком и Сюзанной в треке «Отражение». Сразу после этой кампании послушаем очередного талантливого казаха Сашу Санта. Парень запремьерил симпатичную вещицу под названием «Знаки».
4: А вот Ольга Серябкина, похоже, сделала ребрендинг своего никнейма. И теперь она капслоком большими латиницей Серябкина. Ну и, видимо, перелетала в аэротрубе. Да, по сторис мы это видели. Поэтому и появился трек «Гравитация».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Повтор программы от 20 сентября.
0: ТОП-20. Мировой Шазам.
4: Вот он, новый час на волне любимого города и новая часть захватывающей истории под названием «Хит-парад ТОП-20». Все сливки музыкального общества здесь, а на самом пороге и вовсе звезды мировых чартов. Влад знатно пошазамил и нашел для вас следующие хиты.
3: Вот вам подборочка треков, которые вызвали бурю интереса за неделю в данном поисковике. Первый трек и сразу какие имена? Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight». Далее немного испанских мотивов. Топик вместе с Бекки Джи представит для вас работу «Sorry, Papi». Ну и на финал Сайдерленд и его веселая работа «Тут-тут-туру».

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Целимся в яблочко не только мы с тобой, но и проект The Bowser, который попал в десятку. Звучит отлично, если не брать в расчет, что до этого парни уже в ней находились. А сегодня они наоборот спустились на этаж ниже с работой Magnetic.
0: Десятое место.

0: Алекс, рады твоему возвращению в верхнюю десятку. Fever Dream звучит с 10 места. Помогли сюда взобраться заработанные плюс 2. Ну просто сладкий сон для артиста.
1: Видимо, не всем снится что-то положительное. Кошмары тоже случаются. В этот раз в поту проснулись Маршмеллоу и Portugal The Man. Феникс полетел вниз.
2: 8 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: чем у нас занимались всю неделю трио этих мальчишек. Прогуливали, видимо, заработанные баллы. Ну и неудивительно, что Хугель, Эмаэль Энджел и Ультранейт потеряли две позиции трека «Moving to the Sun».
1: Зато Мизма забросили на счет сразу плюс 4. Как вам такой скачок? Нам очень нравится. Hello на 6-м месте.
2: 6-е место.

0: Дай, дай, держи, держи. Как можно отказать такой замечательной исполнительнице и еще и такой красотке Шакире? Коллапс Бёрна Бой принес на неделе плюс один.
1: Да что ж такое? Почему не могут находиться в сетке несколько плюсовых позиций подряд? Медуза и Хенри Камомайл вновь терпят потери. Don't wanna go home. Потеряли серебро.

0: Вновь подбираются ребята из проекта «Айв» к медалям. Пока что самое значимое достижение — это серебро. Сегодня вот трек «Meet Me in the Dark» взял бронзу. Кое-чего не хватает, но это зависит от стараний ребят.
1: Вот кто расстарался, так это Джон Саммит и Джулия Чардж. «Shades of Blue» забирает серебряную медаль. Между прочим, саундмейкеры так высоко еще не забирались.
2: Второе место.

0: еще один небольшой пит-стоп, прежде чем мы выйдем на финишную прямую. Несмотря на то, что все места уже распределены, мы все же можем послушать еще раз все 9 строчек, которые нас миновали, и освежить в памяти лучший саунд волны радио Витебск.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. The Pause, Magnetic.
2: Девятое место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Восьмая строчка. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.
2: Седьмое место. Хугель и Майл Энджел, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Шестая строчка. Мизма, Hello.
2: Пятое место. Шакира и Бёрна Бой, Дай-дай.
0: Четвертая строчка. Медуза и Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.
2: Третье место. Ive, Meet Me in the Dark.
0: Вторая строчка. Джон Саммит и Джулия Чардж, Shades of Blue.
1: Реклама на радио Витебск.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
4: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Топ-20. Претендент.
2: Алло, на связи. Претенденты в деле. Кто сможет пробиться в основную сетку? Один, два или все три трека? Узнаем потом. Сейчас просто познакомлю вас с треками. Майли Сайрус выпустила работу «Bass Persuaders». Наработка-то кайфовая. Далее в списке дуэт диджеев «Two Colors» и их трек «Примадонна». Ну и на финал раздаст стиля Иман Бек с саунд-работой «No Matter What».
5: Топ-20. Претендент.

0: Радио Витебск. ТОП-20.
1: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Нас уже начинает слепить, а значит, мы совсем близко подобрались к золотой медали, которой сегодня удостоились сразу несколько саундмейкеров. Если не ошибаюсь, такую награду они держат в руках не впервой.
3: А почему же хорошим людям и не дать подержать в руках награду дважды, тем более заслуженно? Ну все, вы 100% узнали, о ком идет речь. Да, у нас сегодня двукратный победитель хит-парада ТОП-20. Мадонна и Мартин Гаррикс. Их трек «Бизар» продолжает достойно нести звание ТОП-1. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, как всегда в конце хит-парада, продолжаем коротко, но ясно прощаться с вами. Всем пока-пока!
0: Первое место.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 15, плюс 20. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
3: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк, лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 6, плюс 11 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Реклама на Радио Витебск.

номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

Okay, he's trying to

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 6, плюс 11 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

my mind.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 6, плюс 11 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
3: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

Latinos to Marrakesh, girls from all over the world.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачная с прояснениями погода, временами дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 6, плюс 11 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.